96.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио Комета.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Rocket.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Договорились!
1: Доброе утро! Прошу всех приготовиться к первому упражнению. Ноги поставить на ширину плеч, руки свободно опустить и расслабить мышцы. Выдохните. Начали. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Прогнуться. Расслабить мышцы. Продолжайте.

больше прогнитесь. Второе упражнение. Ходьба. Приготовьтесь. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Держитесь прямо! Дыхание не задерживайте! Хорошо?

Третье, четвертое и шестое упражнения мужчины и юноши могут выполнять с гантелями весом до 2 килограммов. Третье упражнение – рывки руками. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. По счету раз поднимаем руки вверх, делаем рывок назад. По счету два опускаем руки также с рывком назад. Все приготовились. Начали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два.

Четвертое упражнение также выполняем с гантелями. Наклоны туловища в стороны. Наклоняясь влево, правую руку поднимайте через сторону вверх, левой скользите по ноге вниз. При наклоне вправо, наоборот, левую руку вверх, правой скользим по ноге вниз. Вы ноги соединили? Правильно. Наклоняем туловище влево. Выпрямляемся. Вправо. Выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Достаточно. Пятое упражнение без гантелей. Сядьте на стул. Приготовьтесь к поочередному сгибанию ног то левой, то правой. Все готовы? Левую согнуть, выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». Первая чеховская.

все песни, которые я знал. И вот мой последний про то, что кончен бал. Что нам быть плохо, лучше быть вдвоем. Но я разбит и слаб, и я мечтаю об одном. О чем? Попробуй.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Больше, чем радио.

больше, чем радио. Слушать, слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Так, я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио Комета 92.6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Советских романтиков. Рыцари мужества делся куда? Кто там отважился, кто там забылся, кто там осмелился русских пугать?

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.

0: But that's a like, and then I looked into my pocket, saw the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do. I could have sworn.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.

0: Reklama.rf. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
4: Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдем.

0: столице Чеховского района, 8 часов утра.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова выпустили постановление о начале отопительного сезона. Официально он стартует 28 сентября. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации муниципального округа. С этого дня отопление начнут поэтапно давать в детские сады, школы и больницы, а также в другие социальные учреждения. Многоквартирные дома, предприятия и организации начнут подключать с 1 октября. Более 2 недель не могут нормально помыться и приготовить пищу жители микрорайона полиграфкомбината в Чехове. Из кранов у них идет ржавая вода с неприятным запахом. В начале месяца, после многочисленных жалоб людей и публикаций в средствах массовой информации, ресурсоснабжающая организация «Чеховская ЖКХ» сообщила, что изменение цвета воды связано с промывкой сетей горячего водоснабжения. Она проводилась 8 сентября. Однако ситуация до сих пор не улучшилась. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о полной готовности муниципалитетов региона, в том числе Чехова, к возможным нештатным ситуациям в зимнее время. В округах готовы почти 2500 единиц коммунальной и аварийной техники. Формируем и необходимый запас труб, насосов, задвижек и другого оборудования, чтобы все нужное для ремонта было под рукой, сказал чиновник. Избирательная комиссия Московской области утвердила итоги голосования по единому избирательному округу. Выборы признаны состоявшимися и действительными. Явка превысила 51%. Согласно данным избиркома, опубликованным в социальных сетях ведомства, в Мос

0: Поэтому проходит «Единая Россия». Она получила 57% голосов избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,9%. Далее следует ЛДПР и партия «Новые люди», которые показали практически идентичный результат – около 9%. Мособлгаз отчитался о завершении газификации деревни Коровино в Чехове. Газопровод здесь построен в рамках региональной программы, а протяженность новых сетей составила более 8 километров. Всего в деревне доступ к газу получили 200 домов.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове будет преимущественно пасмурно. Дождь прогнозируется на протяжении всего дня. Воздух прогреется до 14-16 градусов. Ветер будет южный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Комета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. Эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо. Все свободны.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе.

0: Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль

0: Виктору. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. «Комета». «Комета».

0: новости на радио Комета.
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова выпустили постановление о начале отопительного сезона. Официально он стартует 28 сентября. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации муниципального округа. С этого дня отопление начнут поэтапно давать в детские сады, школы и больницы, а также в другие социальные учреждения. Многоквартирные дома, предприятия и организации начнут подключать с 1 октября. Более двух недель не могут нормально помыться и приготовить пищу жители микрорайона полиграфкомбината в Чехове. Из кранов у них идет ржавая вода с неприятным запахом. В начале месяца, после многочисленных жалоб людей и публикаций в средствах массовой информации, ресурсоснабжающая организация «Чеховская ЖКХ» сообщила, что изменение цвета воды связано с промывкой сетей горячего водоснабжения. Она проводилась 8 сентября. Однако ситуация до сих пор не улучшилась. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о полной готовности муниципалитетов региона, в том числе Чехова, к возможным нештатным ситуациям в зимнее время. В округах готовы почти 2500 единиц коммунальной и аварийной техники. Формируем и необходимый запас труб, насосов, задвижек и другого оборудования, чтобы все нужное для ремонта было под рукой, сказал чиновник. Избирательная комиссия Московской области утвердила итоги голосования по единому избирательному округу. Выборы признаны состоявшимися и действительными. Явка превысила 51%. Согласно данным избиркома, опубликованным в социальных сетях ведомства, в Мособлдуму проходит «Единая Россия». Она получила 57% голосов избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,9%. Далее следует ЛДПР и партия «Новые люди», которые показали практически идентичный результат – около 9%. Мособлгаз отчитался о завершении газификации деревни Коровина в Чехове. Газопровод здесь построен в рамках региональной программы, а протяженность новых сетей составила более 8 километров. Всего в деревне доступ к газу получили 200 домов.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове будет преимущественно пасмурно. Дождь прогнозируется на протяжении всего дня. Воздух прогреется до 14-16 градусов. Ветер будет южный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио Комета.
3: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: всем радио. Слушать, слышать. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». В городе и районе 10:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Первом всероссийском конгрессе с международным участием «Питание. Путь к здоровью нации» заявил, что для россиян будут разработаны национальные рекомендации по питанию. Об этом сообщает РИА Новости. По словам министра, рекомендации по питанию будут способствовать предотвращению развития заболеваний. «Мы хотели бы видеть в следующем году разработку национальных рекомендаций по питанию, касаемо именно консультирования врачами и медицинскими работниками для того, чтобы у гражданина, имеющего хорошее здоровье, предотвратить возникновение заболеваний», — пояснил министр. Он уточнил, что граждане с хроническими заболеваниями также нуждаются в особом режиме и формате питания. Министерство просвещения России в следующем году ведет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Министр напомнил, что ранее абитуриенты педагогических вузов сдавали экзамены по профильным предметам, например, учитель математики по математике, учитель истории по истории. Позже от данного принципа поступления в учебное заведение отказались. Абитуриенты, поступающие на педагогические направления, будут сдавать предмет по своему направлению. Предмет зависит от профиля подготовки, уточнил Кравцов. В настоящее время абитуриенты педагогических вузов вместо профильных экзаменов сдают ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. И в завершении выпуска: американская компания DC Comics зарегистрировала в Роспатенте объединенную эмблему супергероев Бэтмена и Супермена. Об этом пишет газета Ру. Символ стал логотипом фильма Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости», премьера которого прошла в 2016 году. Фильм стал второй картиной в расширенной вселенной DC после «Человека из стали» и послужил основой для создания «Лиги справедливости». Так именно в этом проекте на экране впервые появилась «Чудо-женщина». DC Comics, американское издательство комиксов, основанное в 1934 году, является одним из мировых лидеров индустрии комиксов и владеет правами на таких персонажей, как Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина и Супергерл. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
3: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось!
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова выпустили постановление о начале отопительного сезона. Официально он стартует 28 сентября. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации муниципального округа. С этого дня отопление начнут поэтапно давать в детские сады, школы и больницы, а также в другие социальные учреждения. Многоквартирные дома, предприятия и организации начнут подключать с 1 октября. Более 2 недель не могут нормально помыться и приготовить пищу жители микрорайона полиграфкомбината в Чехове. Из кранов у них идет ржавая вода с неприятным запахом. В начале месяца, после многочисленных жалоб людей и публикаций в средствах массовой информации, ресурсоснабжающая организация «Чеховская ЖКХ» сообщила, что изменение цвета воды связано с промывкой сетей горячего водоснабжения. Она проводилась 8 сентября. Однако ситуация до сих пор не улучшилась. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о полной готовности муниципалитетов региона, в том числе Чехова, к возможным нештатным ситуациям в зимнее время. В округах готовы почти 2500 единиц коммунальной и аварийной техники. Формируем и необходимый запас труб, насосов, задвижек и другого оборудования, чтобы все нужное для ремонта было под рукой, сказал чиновник. Избирательная комиссия Московской области утвердила итоги голосования по единому избирательному округу. Выборы признаны состоявшимися и действительными. Явка превысила 51%. Согласно данным избиркома, опубликованным в социальных сетях ведомства, в Мособлдуму проходит «Единая Россия». Она получила 57% голосов избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,9%. Далее следует ЛДПР и партия «Новые люди», которые показали практически идентичный результат – около 9%. Мособлгаз отчитался о завершении газификации деревни Коровина в Чехове. Газопровод здесь построен в рамках региональной программы, а протяженность новых сетей составила более 8 километров. Всего в деревне доступ к газу получили 200 домов.
3: Погода.
2: Сегодня в Чехове будет преимущественно пасмурно. Дождь прогнозируется на протяжении всего дня. Воздух прогреется до 14-16 градусов. Ветер будет южный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
1: Новости на радио «Карета».
4: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
5: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
4: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
6: Да, там вообще интеллект не присутствует.
7: Возрастное ограничение 16+.
8: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности. Достаточно.

0: Справка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. Papa Jones Chekhov.ru.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета. В любимом городе полдень. Новости страны и мира. О главном.
1: Дополнительные суммы, которые появляются при внесении платы за коммунальные услуги, могут быть комиссией за проведение денежного перевода. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. До постановления правительства, которое вступило в силу еще в сентябре 2020 года, поставщики услуг могли заключать соглашения с банками и закладывать их комиссию за перевод денег прямо в коммунальный тариф. Жители могли платить фиксированную сумму, например, за свет, воду или газ, даже не

0: подозревая, что часть этих денег уходит банку в качестве вознаграждения. Сейчас эта схема запрещена, и платеж разделен на плату за жилищно-коммунальные услуги и плату за саму банковскую операцию, сказал он. Бондарь уточнил, что с 2024 года льготные категории граждан были освобождены от банковских комиссий при оплате ЖКХ. Контрольные самостоятельные работы в школах не рекомендуется проводить на первых и последних уроках и в конце недели. Об этом сообщила глава комиссии Общественной палаты Российской Федерации по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Ольга Галышенкова, передает ТАСС. По ее словам, формального запрета на контрольные в конкретные дни недели не введено. Однако Минпросвещение подготовило методические рекомендации по составлению графика обучения, включая оцениваемые работы. Кроме того, эксперт напомнила, что существует санитарные правила для школ. Специалист отметила, что контрольные и проверочные работы нежелательно проводить на первом и последнем уроках, а также в дни, когда утомляемость школьников выше обычной. И в завершении выпуска фестиваль актуального российского кино «Маяк-2026» объявил программу смотра. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе мероприятия. Фестиваль пройдет с 3 по 8 октября в Геленджике. Фильмом открытия станет работа Алексея Учителя «Шум времени» о композиторе Дмитрия Шостаковича. Программный директор фестиваля актуального российского кино «Маяк» Стас Тыркин отметил, что подобранные фильмы отличаются широким разнообразием. По его словам, на смотре будут как новые проекты от признанных мастеров, так и дерзкие дебюты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт-Информ».
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули? Расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты.
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
4: 24 сентября в эфире «Рабочий полдень».
5: Рабочий день. Полдень.
6: Радио.
5: Комета. Рабочий полдень.
4: Добрый день, дорогие слушатели. В эфире «Радио Кометы. Рабочий полдень». И с вами я, Зуля Дюкова. У нас 2 часа музыки, ваших заявок, приветов и поздравлений. А еще сегодня мы поговорим о том, что заставляет нас иногда поступать вопреки планам. Тема эфира – спонтанные решения. Бывало ли у вас так, что собираетесь домой после работы, а вместо этого уехали с друзьями отдыхать? Или зашли, допустим, куда-нибудь в кафе на 5 минут и остались там до закрытия? Звоните, делитесь историей. Историями 8-916-244-00-44. Это телефон прямого эфира. А начнем мы, как всегда, с главного, с музыки. Прямо сейчас стартует у нас «Солнечное лето», «Реквием». Ну, а я пока ротик свой разработаю.
5: Рабочий полдень на комете.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Продолжается наша фирменная передача «Рабочий полдень», 12.11 в Чехове. У меня есть первая заявка. Добрый день. Можно поставить песню «Обстановка по кайфу»? Кто поет, не помню. А Олег Кинзов поет. Прямо сейчас делайте громче и наслаждайтесь. Это «Рабочий полдень». И присылайте нам свои любимые композиции. Номер телефона я напомню. 8-916-244-2044.
2: Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда.

0: Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Продолжается наш рабочий полдень. Коротко.

0: о погоде, наверное, поговорим, а еще в гороскоп заглянем обязательно.
1: Рабочий полдень на комете.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов?

0: срочно в Йо Суши Роллы. Каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Прогноз погоды.
3: А теперь о том, что за

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8 916 244 0044.

0: Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Гороскоп.
3: Ну и куда же без звезд? 24 сентября на календаре. День у нас интересный. Солнце в весах. Меркурий тоже идет по весам, а Луна переходит из водолея в рыбы. Астрологи говорят, что сегодня разговоров может оказаться больше, чем планировалось.

Раки, кто-то из близких может попытаться решить за вас. Спокойно объясните свою позицию. Вечером вас может ждать что-то вкусное. Навряд ли. Львы, рабочий день нормальный, но немного неуклюжий. Есть риск что-то разбить или сказать бестактность. Внимательнее с покупками. Девы у нас сегодня... слишком ранимый, легко задеть, зато вечер чудная пора для свидания. Весы, неплохой день, поменьше вмешивайтесь в чужие дела и не давайте.

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Власти Чехова выпустили постановление о начале отопительного сезона. Официально он стартует 28 сентября. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации муниципального округа. С этого дня отопление начнут поэтапно давать в детские сады, школы и больницы, а также в другие социальные учреждения. Многоквартирные дома, предприятия и организации начнут подключать с 1 октября. Более двух недель не могут нормально помыться и приготовить пищу жители микрорайона полиграфкомбината в Чехове. Из кранов у них идет ржавая вода с неприятным запахом. В начале месяца, после многочисленных жалоб людей и публикаций в средствах массовой информации, ресурсоснабжающая организация «Чеховская ЖКХ» сообщила, что изменение цвета воды связано с промывкой сетей горячего водоснабжения. Она проводилась 8 сентября. Однако ситуация до сих пор не улучшилась. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о полной готовности муниципалитетов региона, в том числе Чехова, к возможным внешним

0: штатным ситуациям в зимнее время. В округах готовы почти 2500 единиц коммунальной и аварийной техники. Формируем и необходимый запас труб, насосов, задвижек и другого оборудования, чтобы все нужное для ремонта было под рукой, сказал чиновник. Избирательная комиссия Московской области утвердила итоги голосования по единому избирательному округу. Выборы признаны состоявшимися и действительными, а явка превысила 51%. Согласно данным избиркома, опубликованным в социальных сетях ведомства, в Мособлдуму проходит «Единая Россия». Она получила 57% голосов избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,9%. Далее следует ЛДПР и партия «Новые люди», которые показали практически идентичный результат – около 9%. Мособлгаз отчитался о завершении газификации деревни Коровино в Чехове. Газопровод здесь построен в рамках региональной программы, а протяженность новых сетей составила более 8 километров. Всего в деревне доступ к газу получили 200 домов.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехове будет преимущественно пасмурно. Дождь прогнозируется на протяжении всего дня. Воздух прогреется до 14-16 градусов. Ветер будет южный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
2: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: задумалась и подумала, ведь иногда самые такие моменты яркие в жизни случаются именно тогда, когда мы что-то решаем спонтанно, отступаем от плана, правда? Вот пример. Человек собирался провести выходные на диване, а в итоге купил билет на поезд и уехал в другой город. Или другая история. Шли мимо кафе, решили зайти на чашку кофе и просидели там 3 часа, обсуждая все на свете, а можно даже до утра. Разве это не здорово? А у вас еще было такое? Вот, может быть, вы спонтанно сменили работу, познакомились с кем-то важным или просто сделали что-то, чего сами от себя не ожидали. В общем, делитесь своими историями, друзья. Присылайте свои любимые композиции. Номер телефона, я напомню, 8-916-244-2044. Либо присылайте в мессенджер Макс. Ну а прямо сейчас у нас стартует Чепик. «Не люби меня, делайте громче».
1: Рабочий полдень на комете.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Рабочий полдень продолжается, друзья. А я напомню, прежде чем начну читать ваши заявки,

0: 18.00, билеты от 2500 рублей. Не пропустите. Ну, а я приступаю к вашим заявкам.
1: Рабочий день.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8 905 77 062.

0: Сушивок.ру. Оформляйте заказы в приложении Сушивок. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ Сушивок.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Наша фирменная передача «Рабочий полдень» продолжается, друзья. А я хочу напомнить номер телефона еще раз. 8-916-244-00-44. Присылайте свои любимые композиции. Осталось у нас 20 минут времени. И также рекомендую подписаться на наше сообщество ВКонтакте. Радиостанция «Комета 92.6 FM», друзья. Перехожу к вашим заявкам. Следующая заявка от Татьяны. Татьяна просит передать привет своей коллеге Марине и поставить что-нибудь бодрое. Рабочий полдень должен быть с музыкой. У нас всегда, Татьяна, рабочий полдень с музыкой. Всегда. Без музыки никак. Спасибо вам за заявку. Ставим для вас хороший трек. Прямо сейчас бодрый «Аделанте». Делайте громче, вы на «Комете» 92.6 FM.
3: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
4: ¿Por qué?
3: Porque la vida es corta.
4: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
3: Pero piensa, es muy importante. Mira, para adelante, para adelante, para adelante.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

спасибо сегодня, что были со мной. Спасибо большое всем. Огромное спасибо. Сегодня мы говорили с вами о спонтанных решениях. И судя по вашим сообщениям, их у вас немало. Помните, иногда самый лучший план – это его отсутствие. Но все же не забывайте брать зонт. Вечером будет дождь, если пойдете сегодня гулять. С вами была эти два часа Золя Дюкова. Оставайтесь на волнах радио Кометы 92.6 FM. Впереди еще больше музыки и, конечно же, хорошего настроения. Всем до встречи. Завтра с вами Игорь, а я к вам вернусь в субботу в 12.00 по московскому времени. Всем пока-пока.

0: Радио Комета.
1: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В 2029 году Россию может ожидать пандемия гриппа. Об этом ТАСС заявил заместитель президента Российской академии образования, академик Российской академии наук, эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что эпидемический или пандемический подъем гриппа происходит примерно один раз в 10 лет. Последний раз пандемический подъем в России был в 2019 году, поэтому в 2029 должна случиться очередная пандемия. Онищенко отметил, что отечественное здравоохранение уже 20 лет подряд ежегодно разрабатывает эффективную вакцину для актуальных штаммов гриппа. Астрономическая осень наступила в России в 3 часа 5 минут по московскому времени 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария в беседе с ТАСС. В этот момент центр видимого диска Солнца пересек небесный экватор, и светило перешло из северного полушария небесной сферы в южное. После равноденствия продолжительность ночи в северном полушарии начинает превышать продолжительность дня. В южном полушарии, напротив, ночи становятся короче дня, и наступает астрономическая весна. Момент пересечения Солнцем небесного экватора называют равноденствием. Это явление происходит дважды в год, весной и осенью. В марте Солнце вновь перейдет в северное полушарие небесной сферы. После этого в России наступит астрономическая весна, а в странах южного полушария – астрономическая осень. И в завершении выпуска британские ученые из университета Эксетера запустили первый в истории масштабный научный проект, посвященный средневековым турнирам. На протяжении 30 месяцев исследователи будут искать физические следы экстремального спорта средневековья, а также анализировать ландшафты и исторические локации на территории Англии и Уэльса. Об этом сообщают на сайте университета. До сегодняшнего дня знания о рыцарских поединках и имитациях сражений базировались почти исключительно на письменных документах. Материальные следы этих грандиозных мероприятий оставались практически нетронутыми, хотя турниры оказывали колоссальное влияние на элитное общество, формировали моду и культуру рыцарства во всей Европе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
5: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
4: Стоп! Можно поменьше трагизма?
5: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
4: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
5: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. Эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
4: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
5: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
4: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
6: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
4: Светочка, спасибо. Все свободны.

Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Дополнительные суммы, которые появляются при внесении платы за коммунальные услуги, могут быть комиссией за проведение денежного перевода. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. До постановления правительства, которое вступило в силу еще в сентябре 2020 года, поставщики услуг могли заключать соглашения с банками и закладывать их комиссию за перевод денег прямо в коммунальный тариф. Жители могли платить фиксированную сумму, например, за свет, воду или газ, даже не подозревая, что часть этих денег уходит банку в качестве вознаграждения. Сейчас эта схема запрещена, и платеж разделен на плату за жилищно-коммунальные услуги и плату за саму банковскую операцию, сказал он. Бондарь уточнил, что с 2024 года льготные категории граждан были освобождены от банковских комиссий при оплате ЖКХ. Министерство просвещения России в следующем году ведет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Министр напомнил, что ранее абитуриенты педагогических вузов сдавали экзамены по профильным предметам, например, учитель математики по математике, учитель истории по истории. Позже от данного принципа поступления в учебное заведение отказались. Абитуриенты, поступающие на педагогические направления, будут сдавать предмет по своему направлению. Предмет зависит от профиля подготовки, уточнил Кравцов. В настоящее время абитуриенты педагогических вузов вместо профильных экзаменов сдают ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. И в завершении выпуска. Астрономическая осень наступила в России в 3 часа 5 минут по московскому времени 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария в беседе «Стас». В этот момент центр видимого диска Солнца пересек небесный экватор, и светило перешло из северного полушария небесной сферы в южное. После равноденствия продолжительность ночи в северном полушарии начинает превышать продолжительность дня. В южном полушарии, напротив, ночи становятся короче дня и наступает астрономическая весна. Момент пересечения Солнцем небесного экватора называют равноденствием. Это явление происходит дважды в год, весной и осенью. В марте Солнце вновь перейдет в северное полушарие небесной сферы, после этого в России наступит астрономическая весна, а в странах южного полушария – астрономическая осень. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. Эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо. Все свободны.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.
6: И всем добрый вечер. Сегодня «Вечерний Чехов» буду сопровождать с вами вам я, Анна Донрой. Сегодня у нас должна была быть передача с 3 до 5 «Полезный настрой» с Анной Донрой. Я хотела рассказать вам о том, как чуть-чуть стресс убрать из своей жизни, потому что сейчас у людей началась паника, начался стресс, и я вижу, как люди очень уютно себя чувствуют. Я уже как-то в одной из вечерних программ затрагивала эту тему, но сейчас хотела в рамках своей программы это сделать, но, к сожалению, нужно было запустить экстренный эфир, и сегодня моя передача слетела из эфира, но ничего страшного, в следующий четверг собирайтесь духом, собирайтесь те, кто стрессует, кто паникует, потому что сейчас психологи, честно сказать, очень, ну, востребованы. И я просто знаю, вот у меня несколько знакомых девочек-психологов, прямо сейчас у них пошла работа. Но, ребят, честно вам скажу, работа над собой, она, ее никто не отменял. То есть выйти из стресса может помочь вам только вы сами. Да, и как бы волшебной таблетки не будет, нужно заниматься собой. И я вам как раз дам несколько рекомендаций, с помощью которых я в свое время выходила из стресса, из паники, из каких-то страхов. Вот, рабочие инструменты, вот, просто нужно послушать, записать и начать делать, это самое главное. Потому что мы можем начитаться большого количества информации, а по сути так ничего и не предприняв, да, вот. Но предпринимать нужно, предпринимать, делать, это самое главное. И об этом мы поговорим уже в следующий четверг. А сейчас у нас с вами «Вечерний Чехов», а это значит, что у нас сегодня заявки принимаются по номеру телефона 8-916-244-00-44 в мессенджер «Макс» по СМС, или когда я не в эфире, вы даже можете мне позвонить по этому номеру, и я с удовольствием с вами поговорю. А сейчас я хочу сказать спасибо одному очень доброму мужчине. Когда я подъезжала сегодня к работе, он стоял на машине таким образом, что мне очень нужно было это место. Он сидел и не собирался выходить. Я подошла, спросила, долго ли он будет сидеть. Он сказал, что ну сейчас люди выйдут, я уеду. Я попросила его поменяться местами. И он любезно согласился, приперев мою машину своей, потому что я ухожу на 2,5 часа. Итак, к сожалению, не спросила вашего имени, но мне очень было приятно. Ну, такой мужской поступок, просто вот девушке уступить место. Да, это на Рено Калеус, номера 344 РМК 750. Вот, добрый мужчина, передаю вам привет. И следующую песню, которая прозвучит, «Я подарю тебе все». Поет это в 5 утра. Ну, это прям не совсем прям от меня вам. Я подарю тебе все. Но, тем не менее, я вам очень благодарна. Ну, и поговорим о том, что мы... Да вообще поговорим о развитии, как всегда. Я же бабахнутая зожница, поэтому я вас буду склонять к тому, чтобы вы хорошо себя чувствовали. А человек должен быть внутри счастливый. Знаете, как говорят, человек рожден для счастья, не ковыряйтесь в настройках. А мы настолько все сбили настройки, что даже уже не понимаем, как это счастье восстановить. Ребят, я его восстанавливаю, помогаю восстанавливать людям, восстанавливаю сама в себе ежедневно. Вот, и дарю все эти, дарю и продаю, собственно, все эти навыки людям. А еще, кстати, очень хорошая новость, я очень люблю о ней говорить, о том, что так как мы звучим на 92,6 FM, те, кто находится в Чехов и в Чеховском районе, дальше уже на УКВ нас можно поймать, 7049, но самая лучшая новость, это то, что вы можете на телефон скачать приложение Яндекс.Радио, и мы там есть радио «Комета», желтый кружочек, рыженький, и мы звучим там почему-то громче всех. Ну, наверное, не почему-то, а потому что мы лучшие, потому что мы самое первое радио в Чехове, и мы, в принципе, мы молодцы, поэтому мы самые громкие, самые хорошие, самые позитивные. Итак, для замечательного мужчины на Рено Калеус номерами 344 звучит следующая композиция «Я подарю тебе все». 5 утра. Не переключайтесь, с вами Анна Донрой, до 20.00 я с вами буду поднимать вам настроение. Я очень на это надеюсь. Итак,

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

«Вечерний Чехов». Небольшая техническая заминка. С вами я, Надан Руи, до 20.00. Буду стараться поднять вам настроение и дарить всякие позитивные музыкальные моменты. Я, кстати, собираю отдельный плейлист из каверов, которые я слышу где-то на радио, где я собираю его в Яндекс.Музыке. Вот. И думаю, что скоро я прям сделаю для вас специальную программу, где будут одни каверы. Вы знаете, я вот прям не все каверы мне нравятся. Вот, слушаю другие радио, где это все прям на кавер заточено. Вот, поэтому скоро ждите, скоро будет от меня, от вас кавер-сюрприз. Скорее всего, целый эфир, где будет полезный настрой с Анной Данрой, скорее всего, в следующий четверг, где не будет заявок, где не будет заказов на песни, я буду с вами общаться через кавер. А сегодня я хочу поговорить о днях рождения. Кто и как празднует день рождения. У меня сегодня у друга день рождения. Я хочу его поздравить. Вот, обязательно. Потому что каждый год я его поздравляю с днем рождения. И практически следом он меня тоже поздравляет. И мы вот друг друга никогда не забываем. А так, в принципе, я про день рождения вообще ни про какие не помню. Поэтому все, кто меня слышит, я с вами Анна Данруи. От чистого сердца всем всегда желаю только хорошего. Но, к сожалению, очень часто про все забываю. Ну, ничего страшного. Сегодня, кстати, очень праздники интересные. Сегодня, например, День женского здоровья и фитнеса. Как я люблю такие праздники. Ну вот, это те праздники, которые можно отметить, которые можно отметить красиво. Вот я сегодня в 7:30, у меня закончился ретрит, да, то есть я собирала девочек, у меня была группа девочек, с которыми мы шли на развитие. Там мы йогой занимались, и кушали там правильно, в общем, и неправильно, и не кушали. Вот, ну, в общем, развивались. И у меня каждое утро в 6:30 у нас была йога. И вы знаете, уже девочки там поразъехались, но некоторые остались, и мы вот еще в большой дружной компании собираемся у меня и делаем 7:30 утра йогу каждый день. И я вот еще стараюсь до этого времени прокатиться и искупаться в купели. Кстати, по поводу купелей, тоже интересная тема. У нас открыли 2 частные купели, ну, уже давно, но я вот об одной недавно только узнала. То есть есть купель в Талеже, да, за Мелехово. Очень классная купель, все мне там нравится. Туда хорошо возить людей, такие вот на экскурсию, кто никогда не был в наших краях, а вот это чеховская достопримечательность, рассказывать историю, как это все появилось в 90-е, когда у нас грехи все замаливали, начали там потихонечку его строить. Потом это пришло в городские достопримечательности. Но суть в чем? Талеж, очень все удобно, все классно, но он открыт с 8 утра до 9 вечера. Вот это вот самое неудобное, что есть в Талеже, потому что, например, меня может там прибабахнуть, я могу там в 10 утра, я захочу купаться, и все, и куда. 2 ведра облиться, это для меня слабовастенько уже. Или, например, вот как сейчас, я в 5 утра хочу купаться перед йогой. Очень классная, кстати, штука. Ну и что вы думаете? Талеж закрыт. Поэтому я начала искать, поговорила со Вселенной, и мне пришло 2 варианта. Где можно искупаться. А искупаться у нас можно, ребята, сейчас я вам расскажу, где. Бершова. Никому не рассказывал про эту купель, но не могу не рассказать. Это между Мелеховой и Талежем, прям поворачивать на Бершову, первый поворот направо. И там сам мужчина построил купель. Построил для себя, но, естественно, сейчас уже стало тоже общественной достопримечательностью. Там очень чистенько, хорошая водичка, деревянный вход, все очень комфортно. А вторая купель, которая мне очень нравится, это на Пролетарке. Пролетарский, это же Серпуховский район считается, но если, например, ехать из Винникова, то и до Бершова, и до Пролетарки ехать одно и то же время, даже на Пролетарку чуть поближе. И там, получается, там такая ванна нержавеющая, и тоже все очень чистенько. Ну, иногда вот хочется там подобраться, может, как мы соберемся там чуть-чуть вот, ну, в песочке, ну, просто надо с собой полотенчик взять и постелить под ножки. Поэтому, кто хочет присоединяться, купаться, Анна Дану, ищите меня во всех соцсетях, я закаливаю людей, вот, абсолютно это без денег делаю. Захаливаю, рассказываю, как это делается. Вот, поэтому, в общем-то, вот я вот как раз про женское здоровье и фитнес. Но об этом мы в любом случае поговорим уже на следующий выход. Это будет буквально после долгожданной рекламы. Вот, а сейчас я буду заряжать вас хорошим настроением с помощью танцевальной музыки. Не буду рассказывать, как она называется, потому что это абсолютно не важно. И все равно этого никто не знает, и я, собственно, тоже. Поэтому просто начинаем хорошее настроение с хорошей музыки и просто начинаем танцевать. Для тех, кто засиделся, поднимаемся и чуть-чуть.

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: И продолжается «Вечерний Чехов». С вами сегодня я, Анна Донрой. Рассказываю вам всякие интересности, праздники и, в общем-то, все как обычно. И прогружаем себя хорошим настроением, хорошими музыкальными всякими штуками. И, в общем, вы можете все эти штуки музыкальные, как я сказала, прислать на номер телефона 8-916-244-00-44. Это радио «Комета», радио «Макс», радио «Кометы». Либо вы можете написать смс, либо можете позвонить, когда я буду не в эфире. Я с вами обязательно созвонюсь и поставлю вам что-нибудь ваше позитивное, чтобы ваш вечер был максимально комфортным. Сегодня тоже интересно, как раз хочу, кстати, вернуться к праздникам, да, сегодня вот этот праздник женского здоровья и фитнеса. Почему-то именно женского здоровья и фитнеса. Ну, хорошо, буду знать, что 24 сентября именно женский фитнес. То есть мужской фитнес мы сегодня не празднуем. Поэтому, ребята, кто занимается мужским фитнесом, пожалуйста, не поднимайте бокалы, не празднуйте сегодня день только женского здоровья и фитнеса. Вот. Ну, про женское здоровье, слушайте, можно говорить часами, я как раз занимаюсь женским здоровьем. В первую очередь я своим здоровьем занимаюсь. И также оздоравливаю людей, принося всякие полезные штуки в мир женщин. И вот, например, сейчас, когда уже зелень отцветает, но она еще есть, могу всем порекомендовать очень хорошее для женского здоровья коктейльчик. Очень простой и из продуктов, которые у нас сейчас просто вот продаются и распродаются. Берете дыню, наливаете дыню в блендер, просто в любой, он даже погружной пойдет, и кидаете туда какой-нибудь пучок зелени. У меня сегодня, например, была руккола с огорода, уже такая она заканчивается, да, чуть-чуть петрушечки и кинзы, прям такой большой пучок. И все, не добавляя воды, просто в этом блендере взбалтываете, ребят, дыня с любой зеленью, это так вкусно. Это получается такой молочный коктейль зеленого цвета. Вот, кто хочет красного цвета, можете кусочек свеклы маленький добавить, она покрасится. Деткам очень тоже будет хорошо. И очень хорошо чистит кишечник. А что значит чистит кишечник? Значит, у нас не застаивается ничего в организме. А если у нас не застаивается ничего в организме, то это все очень хорошо выходит. А если все это хорошо выходит, то у нас токсины не бьют в кровь, соответственно, кровь у нас разжижается. Вот, это очень хорошо, кстати, гипертоникам. Запомните это. Это мой личный совет, которого я не боюсь давать в эфире, потому что у меня уже больше 1000 человек прошло на детокс-программах, вот, и это те вещи, которые не навредят. Я никогда не буду говорить по радио для того, чтобы проводить над вами эксперименты. Поэтому очень рекомендую дыню, любой пучок зелени, взбалтывайте в блендере, вот вам замечательный коктейль на утро. А сейчас у меня небольшой... Сейчас у меня будет небольшое поздравление. Сегодня день рождения у моего друга Андреева Михаила. Я знаю, что он меня не слышит, но я сейчас буду записывать ему видеосообщение и отправлю ему в тот момент поздравления. Миша, я поздравляю тебя с днем рождения. Я тебя знаю много-много лет. Мы с тобой, как-то ровно вот идем с днями рождениями. Вот. И мне очень хочется тебе пожелать такого мужского счастья, да. Пусть твои рыбалки

эти рыбалки. Вот, просто будь счастлив. Просто по-человечески просыпайся каждое утро, улыбаясь, засыпая тоже улыбайся и благодари Бога за то, что у тебя есть. И тогда это будет для тебя счастье. Миш, люблю тебя, прям вот от чистого сердца, по-дружески, вот, обняла, вот прям вот так вот обняла, ну и по радио, собственно, передала тебе привет. Так что лови, скоро он до тебя дойдет. Ну, а сейчас для Андрея Михаила я хочу поставить песню группы «Небеса» в небесах. Ну и, собственно, для вас тоже. А от вас я продолжаю принимать заявки и поздравления по телефону 8-916-244-00-44. Это радио «Комета». Кто только что включил радио, не понял, где он находится. Поэтому мы все здесь. Мы на Максе есть и на СМС-сообщениях. Вы можете нам звонить. Я с радостью сделаю вам заявку, поставлю вашу песню. Давайте сделать этот вечер прекрасным вместе. С вами я, Анна Донрой, и наша программа «Вечерний чех». Не переключаемся, я скоро к вам вернусь после рекламы. А сейчас, прямо сейчас, песня.

сейчас я продолжаю ставить каверы, я пробиваю обстановку, потому что у меня очень большой плейлист кавер-композиций, которые я хочу вам предоставить в ближайшее время. Скорее всего, это будет в четверг с 3 до 7 в моей авторской программе. Итак, Джемат и Лолита в кавер.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо... Срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор от гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приема работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
7: И вечерний Чехов первый час уже подошел к концу. С вами еще один час буду я, Анна Донрой. Так же, как и первый, в общем-то, была с вами в эфире. Сегодня очень интересные, кстати, праздники.

день незапланированных безумств. Слушайте, я сегодня не могла помыть дома, я два раза разливала воду. У меня такое ведро, когда вот швабра так стаймя стоит, и она вот сама себя отжимает. Классное ведро, все удобно, но если ты вдруг защелку не до конца защелкнула, она просто, это ведро вместе с этой шваброй выливается. Вот я сегодня мыла полы, как, знаете, на палубе. То есть вы когда берете ведро, оно просто у тебя вырывается из рук, и все вот это на полу. Ну, благо у меня как бы ламинат такой, не который растворяется при первом мокром нажатии. Вот. Но, тем не менее, так себе, знаете, занятие, когда ты моешь, просто на коленях ползаешь и тряпкой собираешь эти полы. Вот у меня сегодня, я так думаю, что я отпраздновала по полной незапланированный день безумств, потому что вместо того, чтобы сделать какие-то хорошие дела по уборке, я, в общем, убирала эти две лужи. Причем на каждую я даже засекла и потратила практически по 15 минут, потому что ведро выливалось просто в разные стороны. Я там начинала какие-то шкафы там залезать, полки. Ну, в общем, день безумств я сегодня отпраздновала. Ну и праздник законченности дел. В общем, так я дела и не закончила. Этот праздник, к сожалению, прошел мимо меня. И сегодня у нас заявочка. Игорь поздравляет с днем рождения свою маму Ирину Владимировну Алексееву. Мама, не переживай по пустякам. Я под твоей постоянной молитвенной защиты. Пусть твое здоровье будет крепким, а настроение позитивным. Только тогда я буду счастлив и за тебя спокоен. Господи, какой ты замечательный сын. Всем привет, кто сейчас нас слышит за праздничным столом. Поставьте, пожалуйста, песню для моей мамы «Салют, Джо Дассен». Мы с мамой будем танцевать. Мама, я приглашаю тебя на танец. Господи, Игорь, как мило, аж до мурашек. Ребят, я поставлю эту песню Джо Дассен, она у меня уже стоит. Я прям включу ее прямо сейчас, но если вдруг у нас прервется на рекламу и на начало следующего часа, я обязательно ее повторю в начале часа. Игорь, танцуйте с мамой почаще. Это так здорово, что мама рядом и может с вами танцевать. Ирина Владимировна, искренне поздравляю вас с праздником, у вас замечательный сын. Итак, с вами Анна Донрой и Вечерний Чехов. Танцуйте.

0: Официально он стартует 28 сентября. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации муниципального округа. С этого дня отопление начнут поэтапно давать в детские сады, школы и больницы, а также в другие социальные учреждения. Многоквартирные дома, предприятия и организации начнут подключать с 1 октября. Более двух недель не могут нормально помыться и приготовить пищу жители микрорайона полиграфкомбината в Чехове. Из кранов у них идет ржавая вода с неприятным запахом. В начале месяца, после многочисленных жалоб людей и публикаций в средствах массовой информации, ресурсоснабжающая организация «Чеховская ЖКХ» сообщила, что изменение цвета воды связано с промывкой сетей горячего водоснабжения. Она проводилась 8 сентября. Однако ситуация до сих пор не улучшилась. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о полной готовности муниципалитетов региона, в том числе Чехова, к возможным нештатным ситуациям в зимнее время. В округах готовы почти 2500 единиц коммунальной и аварийной техники. Формируем и необходимый запас труб, насосов, задвижек и другого оборудования, чтобы все нужное для ремонта было под рукой, сказал чиновник. Избирательная комиссия Московской области утвердила итоги голосования по единому избирательному округу. Выборы признаны состоявшимися и действительными, а явка превысила 51%. Согласно данным избиркома, опубликованным в социальных сетях ведомства, в Мособлдуму проходит «Единая Россия». Она получила 57% голосов избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,9%. Далее следует ЛДПР и партия «Новые люди», которые показали практически идентичный результат – около 9%. Мособлгаз отчитался о завершении газификации деревни Коровино в Чехове. Газопровод здесь построен в рамках региональной программы, а протяженность новых сетей составила более 8 километров. Всего в деревне доступ к газу получили 200 домов.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет преимущественно пасмурно, а столбики термометров поднимутся до отметки плюс 14. Ветер прогнозируется южный, 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление повышено.
2: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16.
7: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
8: И новый час открываю словно снова я, Анна Донрой, и программу «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM. А сейчас именно здесь вы находитесь, наши дорогие радиослушатели. И ваши заявки, приветы и поздравления, и просто теплые слова для ваших родных и близких вы можете передать прямо сейчас по телефону. Еще целый час я принимаю заявки ваших песен. 8 песен. Не писем, а песен. Не вздумайте письма отправлять. Но можете писать нам на Макс по телефону 8-916-244-00-44. Это Макс, либо смс-сообщениями, либо можете мне звонить, когда я не буду в эфире. Я с удовольствием приму вашу заявку прямо по телефону. А сегодня очень интересная такая дата. Даже это не праздник, а это сегодня день рождения у Ларисы Рубальской. Слушайте, очень ее люблю и уважаю. Очень позитивная женщина. Очень много хороших написала песен. Такая вот она душевная. Очень много с ней интервью смотрела. И вот прям искренне ее уважаю, да, за ее рвение и желание сделать этот мир светлее, добрее. И мне кажется, у нее такая мягкая энергетика, что когда на нее смотришь, хочется самой успокоиться, просто улыбнуться. А у нее, кстати, есть такие стишки депресснишки, но они такие веселенькие. Я хочу вам некоторые из них зачитать, потому что некоторые нельзя из них зачитывать в эфире. Но я постараюсь самые такие замечательные. «Надо же присниться всякая фигня, прямо на работе среди бела дня». Вот такие вот бывают моменты, что кто-то заснул на работе, ему снятся какие-то непонятные вещи. «Ночью не уложишь, утром не поднять, все еще ребенок, Маша в 45». Тоже такое бывает. Вот еще один стишок Ларисы Рубальской, именинницы в сегодняшний день. Я себя сегодня хорошо веду, но, наверное, поздно, раз уже в аду. Вот, вы знаете, они у меня сохранены, я периодически их кому-то кидаю, вот кто их не слышал. Вы знаете, я всегда улыбаюсь. Она, конечно, такой, я считаю, этот юмор пограничный. Это действительно такой, знаете, на грани как бы черного и не черного. То есть есть о чем задуматься, есть над чем подумать. Нос посередине, уши по бокам. Что еще-то надо этим мужикам? Ребят, я тоже не понимаю, что вам надо. Уши по бокам, нос посередине, руки, ноги все те же. А что вы все выбираете, ходите? Не надо выбирать, надо брать, что дают. Потом еще вот, не влезая в платье, испытала стресс. Прикупила тортик, вот тортик все-таки влез. Тоже интересная тема, да, вот не влезает то, что надо, а то, что не надо, не влезает. Ну, в общем, Лариса Рубальская, она, конечно, красотка. Она постоянно, кстати, борется со своим лишним весом, знаю об этом. Поэтому и шутки у нее такие, в общем-то. Улыбнулось солнце, минус 43, тихо опадают с веток снегири. Такая природная зарисовочка. Улетают утки в теплые края, а одна не может, жирная, как я. Ну вот видите, опять пограничный юмор про как раз ее лишний вес. Ну, в общем-то, не будем депрессовать. У нас дальше очень интересная будет композиция. А ее я хочу поставить для своего одноклассника Ванечки Хорлева. Вот, он снова со мной тут на связи, передает всем привет. И, в общем-то, Ванечка, для тебя, ты сейчас за рулем, я знаю, поэтому для тебя, Папа Дип, What You See, что ты видишь. Наслаждайся, в дороге песня дорожная, аккуратно за рулем, не торопись. Чем меньше, знаете, как говорят, кто понял жизнь, тот не спешит. Вань, мне кажется, мы с тобой уже в таком возрасте, что мы с тобой уже хоть чуть-чуть жизнь, но поняли. Поэтому давайте не будем спешить. Но, тем не менее, музыка танцевальная. Если ты сейчас где-нибудь на стояночке, выйди, разомни косточки, просто попрыгай под эту замечательную танцевальную композицию. И все, кто хочет потанцевать, присоединяйтесь. С вами я, Анна Донрой. Еще целых 50 минут я буду вам ставить позитивную музыку для хорошего настроения. Ну и надеюсь, что хоть если кто-то улыбнулся за сегодняшний вечер, значит, моя жизнь прожита уже не зря. Итак, с вами я, Анна Донрой, Вечерний Чехов и Папа Дип, What You See.

0: слышать. Радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-Дизель».

0: Автосис.акб.ру. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, Заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. Опт-акб.ру.
1: Опт-акб.ру.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

с вами я, Анна Донрой. И продолжаю принимать ваши заявки, приветы и поздравления по телефону 8-916-244-00-44. Это телефон радио «Комета». Обязательно его запишите, потому что мы лучшее радио в Чехове, мы первое радио в Чехове. И этот телефон просто обязан быть в вашей телефонной книжке для того, чтобы как только прозвучит слово «заказываем», вы тут же подключились и начали его сразу реализовывать, и начали заказывать, сразу передавать приветы и поздравления. Я очень этого жду. У нас еще одна есть заявочка, но ее я озвучу в конце этого выхода. А сейчас я хочу продолжить тему. Сегодня день рождения Ларисы Рубальской. Что-то я сегодня по дням рождения пошла. Я поздравила своего друга с днем рождения. Только что поздравил Игорь очень тепло. Маму с днем рождения, да. И вот еще один привет прилетел. Ну, в общем, сегодня какой-то день рождения. И вот, вы знаете, Лариса Рубальскую искренне хочу поздравить. Ей 81 год сегодня исполнилось. Ну уж извините, Лариса. Человек публичный. Это все есть в интернете. Поэтому уж возраст вас, ваш, ну, к сожалению или к счастью, озвучу. Я, например, не стесняюсь своего возраста. Для меня, ну, возраст — это всего лишь цифры, а все, что внутри, это возраст, это все внутри. Поэтому, Ларис, с днем рождения. Уверена, что вы меня не слышите, но я искренне вам желаю, доношу до вас теплые слова, вы замечательная женщина. И продолжаю сейчас читать Ларисы Рубальской четверостишие, которые у меня всегда вызывают шутку. Рухнули надежды. Так, сейчас, рухнули надежды, все прошли мечты, виноваты оба, ты и снова ты. Ребята, как это все точно? Вообще, вот Лариса Рубальская, она мне чем нравится, вот этот пограничный юмор с тем, что вот прям вот попадает настолько точно в работу над собой, да, ну вот, ребят, ну кто еще виноват, что когда рухнули надежды и все мечты прошли? Ну, ребята, только ты и снова ты. Вот работаем над собой, над своими мечтами, в общем-то, и почаще улыбаемся. На Гуа-Медузы белые пески, а на мне рейтузы и теплые носки. Ребят, это вот про нас. Когда я зимовала на Гуа, полгода уехала туда позимовать, у нас вот все как раз ходили в рейтузах и в теплых носках. Вы знаете, я очень люблю зиму и пожалела, что я уехала тогда на Гуа, потому что прям мне очень не хватало снега. Но как раз именно в эту зиму вообще не было снега. Когда я приехала, мне сказали, Ань, как ты вовремя уехал, тут вообще сырость-серость, и вообще ничего не интересно было. И, в общем, представляете, мне даже Гуа порадовало в тот день, в тот год, когда я не смогла почистить снег в купальнике. Это мое любимое занятие, о котором знает все наше СНТ, в котором я живу. И еще одно четверостишие от Ларисы Рубальской в день ее рождения. Ребят, последнее слово чуть-чуть заменю, но я думаю, что вы его додумаете сами. Я почистил карму, выхожу в астрал. Но пришлось вернуться, кот опять наложил. Вот, знаете, я не могу. Это конкретно про меня. То есть, когда я там только йогой позанимаюсь, такая вся умиротворенная, улыбаюсь, мир спасаю, такая прихожу, а у меня там собаки мимо пеленки сходили. Я не на собак, собственно, начинаю ругаться, но выхожу из астрала, и карма моя на минус несколько ступенек уходит, потому что я начинаю все это выругивать. Ну, кстати, уже не так часто, но и тем не менее очень актуально. Ты готовишь вкусно рыбу, борщ, азу, но почему все это все в одном тазу? Тоже вот интересно, что ты растишь. Ну, вот я говорю, она все время с похудением сотрудничает, поэтому у нее все такие пограничные стишочки. Только похудеешь, а проклятый нюх обнаружит запах свежих печенюх. Ну, это я могу и обосновать. Потому что, когда ты перестаешь есть, садишься на диету, обостряются вкусы, ты начинаешь чувствовать, естественно, все самое неполезное, потому что вас начинают провоцировать высшие силы на прохождение ваших уроков. Ребят, стандартная ситуация. Я уже мясо не ем много-много лет, и когда я на каком-нибудь голоде или на каком-то там жестком питании таком аскетическом, то я вас уверяю, я везде чувствую шашлык, и я его везде хочу. Но как только я представляю, что я его буду есть, мне становится плохо. Это выходит из моих планов.

Я не очень хорошо понимаю Ларису Рубальскую. «Ты как май прекрасна», завершаем четверостишим ее день рождения. «Ты как май прекрасна, как дитя светла, но меня смущает ступа и метла». Девушки, будьте, пожалуйста, в свой день фитнеса и здоровья женского помягче. А сейчас у вас, у нас будет песня про белые розы Дима Билан. А передает ее, передайте привет моей знакомой Елене Изотовой. Просто привет, просто для знакомой. И просто песню поставьте про белые розы Димы Билана. А кто не представился, поэтому песня Димы Билана для Елены Изотовой.

я продолжаю ставить для вас спокойную танцевальную музыку для прекрасного вечера, чтобы не перевозбудиться перед сном и в то же время не совсем заснуть еще. С вами я, Анна Донрой.

восьмая планета Солнечной системы. Нептун. Ровно 180 лет назад, 24 сентября, ребят, можно похлопать. Мы с восьмой планетой Солнечной системы в этот день познакомились. А вообще, хочу вот, может быть, поговорить с кем-то. Может, хочу с кем-то поговорить, ребят. Не хотите написать, как вы празднуете день рождения свои? У меня какие только дни рождения не были. И где только они не были, где я только их не праздновала. И в Таиланде это было. Два раза на Иссык-Куле я ездила в Киргизию. И у меня был день рождения в красном, когда все одевались в красное. И все это на шашлыках, все это красиво, такая осень, все там приходили в красном, у меня даже собака была в красном свитере. Очень красивые фотографии были. Ну, в общем, и в белом было день рождения, и, в общем, и в прошлом году в бане подруг собирала, топила баню. Ну, в общем, и вы знаете, как-то вот в последнее время хочется в день рождения уединиться, какой-то подвиг вообще сделать. Потому что, например, вот прям хочется подвига в день рождения. Когда мне было 44 года, я проехал, например, 44 километра на велосипеде. Вот как-то, ну, для меня это был подвиг, это первый раз я проехала. Вот. И, например, никогда не думала, что вообще в день рождения мне захочется тишины. И не потому, что там тоскливо, возраст. Нет, это вообще не про меня. Возраст для меня это всего лишь печать, ну, как бы это, цифры в паспорте. И, кстати, вот сейчас я себя чувствую моложе, чем никогда не чувствовала. И меня это радует, потому что я там в 25-33 какой-то вообще разваленный была. А сейчас вот уже прям вот такое вот состояние, как будто я только жить начинаю. Поэтому это не про меня. Но почему-то вот хочется какого-то уединения. И вообще молодость себя чувствует. Ну, реально новая жизнь. И вот мне интересно, кто как любит праздновать день рождения. Потому что, например, ну, для меня застолье, это, вы знаете, там, вот это, когда начинают люди тебе звонить и поздравлять с днем рождения, честно вам скажу, вот абсолютно честно и абсолютно всем, кто меня слышит. Я не понимаю, с чем человека поздравляют. Ну, что он сделал такого, чтобы родиться на этот свет? То есть он никаких достижений в своей жизни не сделал, да, он ничего не совершил. То есть это родителей поздравлять, это да, которые вымучили там, да, и поставили на ноги человека. Здесь я согласна. А поздравлять человека, ну, с днем рождения, ну, честно говоря, я не понимаю. Вот. Я, конечно, поздравляю, потому что это как бы вроде как надо, да, вроде как к этому люди привыкли. Но честно вам скажу, можете меня не поздравлять, если вдруг кто-то вспомнит, когда у меня день рождения. Вот, поэтому, ну, для меня это такой спокойный праздник, который, скажем так, проходит в каких-то своих раздумьях, медитациях, состояниях и, в общем-то, ну, в своих каких-то вибрациях, что ли, скажу-то так. Ну и помним о том, что мы, кстати, есть сейчас на Яндекс.Радио, и кто нас по нам скучает, обязательно нас слушайте, потому что мы теперь вездесущие, мы теперь можем даже за границей вам вещать, если вы скачаете себе приложение на телефон Яндекс.Радио. Вот. А так мы попали сейчас на Радио Комета 92.6 FM к Анне Донрой на «Вечерний Чехов». Ну и, в общем-то, продолжается наша программа. Сейчас будет Владимир Кузьмин. Почему-то захотелось мне эту песню послушать. Вообще Кузьмина люблю, но вот «Эй, красотка». «Эй, красотка! Хорошая погодка!» В общем, наслаждаемся. Дальше будет Майкл Джексон. Вот. И одна танцевальная музыка, которую для вас я люблю ставить для того, чтобы вы еще не заснули, но и не проснулись. Потому что скоро все-таки отходить ко сну. С вами я, Анна Донрой, «Вечерний Чехов». Скоро к вам вернусь после долгожданной рекламы еще на один выход. И прямо сейчас «Эй, красотка» Владимир.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
4: И завершаем программу «Вечерний Чехов». С вами была я, Анна Донрой. Но у меня еще есть 3 минуточки, чтобы вам рассказать интересную историю. Сегодня, кстати, интересный такой праздник международный. Всемирный день моря. Он учрежден Международной морской организацией. Цель, чтобы привлечь внимание и безопасность мореплавания, защите океанов и роли морского транспорта в мировой экономике. А я, знаете, хочу поздравить своих друзей. У меня есть такие Сергей и Анна Дмитриева. Они интересные люди. У них был дом в Норвегии, 3 детей. 4, 6 и 8 лет. Такие погодки. Через 2 года рождались детки. Жили в Норвегии. Шикарный дом у них там с панорамными окнами на лес. В общем, рядом озеро там под Осло. Все очень здорово, все хорошо было. А потом вдруг решил Сергей, муж, просто взять и закончить на штурмана там или кто там, на капитана. В общем, получил права и сказал: продаем дом и едем по кругосветке. Ну, не там, не по кругосветке, они снимали яхту. В общем, Аня там в шоке, жена, по психологам начала ходить. Но, тем не менее, он ее убедил, уговорил, и они, наверное, 2 года прожили вот так, снимая яхты. Продали дом в Норвегии. Ребят, представляете, как надо уметь любить море, чтобы это все сделать. Они продали дом в Норвегии и начали кататься. Очень много интересных видео, фото отправляли. Ну, в общем, всех, кто любит море, я всех искренне поздравляю, потому что это надо любить. Меня всегда там штормит, укачивает. В общем, не моя стихия. Моя это стихия, знаете, когда это ледяное море, забежать, окунуться, проплыть там чуть-чуть и выбежать. Вот это мое.

А теплое море, валяться на пляже, это тоже не мое. Но, тем не менее, никто не отменял от этого кайфовать тем, кто это любит делать. И сегодня, кстати, Международный день караванщика. Его отмечают не только тот, кто караванами ходит, но еще дальнобойщики, экипажи судов и логисты. Так что все, кто с этим связан, я искренне тоже поздравляю. Вот прям от души. И пришла заявочка у нас одна. Поставьте для меня песню Владимира Кузьмина «Время моей любви». Услышала у вас Кузьмина и тоже захотелось мою любимую песню послушать. Пишет вам Павел. Всем теплого вечера и хорошего настроения. Павел, прямо сейчас для вас прозвучит песня «Время моей любви». Если останется даже время, еще прозвучит моя песенка танцевальная «Perfect» от какой-то там группы. В принципе, неважно какой. Я ее даже сама не знаю. Просто она очень хорошая. Поэтому тоже можно еще оттанцевать перед тем, как пойти ко сну. Все, ребят, с вами была я, Анна Донрой. Благодарю заявки, благодарю всех, кто были со мной. Всех обняла, поцеловала. До завтра. Завтра выйду к вам вместе с Ольгой Ольховой с 6 до 8 тоже на вечерний Чехов. Будем жечь. Итак, всем пока-пока. Доброй ночи, хорошего вечера. Анна Донрой и вечерний Чехов закрывает свою работу. А сейчас время моей

0: проводилась 8 сентября. Однако ситуация до сих пор не улучшилась. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о полной готовности муниципалитетов региона, в том числе Чехова, к возможным нештатным ситуациям в зимнее время. В округах готовы почти 2500 единиц коммунальной и аварийной техники. Формируем и необходимый запас труб, насосов, задвижек и другого оборудования, чтобы все нужное для ремонта было под рукой, сказал чиновник. Избирательная комиссия Московской области утвердила итоги голосования по единому избирательному округу. Выборы признаны состоявшимися и действительными. Явка превысила 51%. Согласно данным избиркома, опубликованным в социальных сетях ведомства, в Мособлдуму проходит «Единая Россия». Она получила 57% голосов избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,9%. Далее следует ЛДПР и партия «Новые люди», которые показали практически идентичный результат – около 9%. Мособлгаз отчитался о завершении газификации деревни Коровино в Чехове. Газопровод здесь построен в рамках региональной программы, а протяженность новых сетей составила более 8 километров. Всего в деревне доступ к газу получили 200 домов.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет преимущественно пасмурно, а столбики термометров поднимутся до отметки плюс 14. Ветер прогнозируется южный, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление повышено.
2: Новости на радио «Карета».

что, как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Там, на неведомых дорожках. Поселок Палех известен как российский центр русского народного промысла, палехской лаковой миниатюры и иконописи. Год основания Палеха неизвестен. Историки датируют возникновение поселения 9 веком, хотя первые документально-письменные упоминания относятся к 17 веку. Палехом, как и другими близлежащими селениями, в 14-15 веках владели русские князья Палецкие, а Палех является центром удельного Палецкого княжества. Путеводитель. Палех расположен на 63-м километре участка трассы Иваново-Нижний Новгород, в 30 километрах от города Шуи, где находится ближайшая железнодорожная станция. Через поселок протекает небольшая река Палешка.
6: Исторический телеграф. Палех не всегда ассоциировался с красочными шкатулками. По легенде, в леса на берегу речки Палешки бежали иконописцы из Владимира и Суздаля. Осев, писали иконы, а после революции оставили религиозную тематику и взялись за светские мотивы, сказки, предания, былины. Писать миниатюры стали на шкатулках. Палехскими иконами восхищались многие известные личности – Некрасов, Лесков, Чехов. В 1814 году высказывал особый интерес к работам русских иконописцев Иоганн Гёте. Немецкий поэт получил от владимирского губернатора в подарок две иконы, написанные в Палехе – «Двунадесятые праздники» и «Богоматерь». Инициатива создания музея палехского искусства принадлежала Максиму Горькому.
5: «Как красиво!» Древнерусский Палех рекомендован для посещения в рамках туристского маршрута «Золотое кольцо России». В поселке есть несколько музеев именитых мастеров лаковой миниатюры и иконописи. Среди них дома-музеи Ивана Голикова, Николая Голикова, Павла Корина, Ивана Баканова, Ивана Вакурова и братьев Солониных. В 1935 году был основан Государственный музей палехского искусства. Собрание музея насчитывает более 10 тысяч экспонатов, среди которых более 3000 русских икон, включая иконы 14-16 веков, более 7 тысяч лаковых миниатюр. В 2014 году Музей палехского искусства получил новое звание, что позволило экспонировать большую коллекцию старинных икон. А дальше мы держим путь в Забайкалье. Нас ждет город Чита.
0: Там, на неведомых дорожках.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма.
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
2: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся несекретными техниками.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Самая известная композиция группы «Underwood» посвящена первому человеку в мире, совершившему космический полет. Называется она «Гагарин, я вас любила». Максим Кучеренко написал ее под впечатлением от документального фильма режиссера Валентины Руденко «Гагарин, я вас любила», в котором легендарный космонавт предстает перед зрителями обычным человеком, а не культовой фигурой. Музыканты «Underwood» объясняют идею песни так. После полета и возвращения на Землю Гагарин превратился из человека в символ. Для всего мира он встал в один ряд со словами «Россия, водка, балалайка». Он стал фигурой плакатно-мраморной, оставшись таким и после смерти. Его любили миллионы женщин во всем мире, но он любил только одну. Наша песня — это история такой женщины, одной из. Записанная в 2000 году в Москве, песня стала первым синглом «Underwood», которому суждено было стать визитной карточкой коллектива. Известности песни способствовало ее включение в саундтрек к фильму «Даунхаус» Романа Качанова. Артемий Троицкий в журнале «Космо» назвал «Underwood» единственной ценностью, которая досталась России от Украины после Гоголя.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM.
1: Это

0: партнер в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: родине Каштанки 2 часа ровно.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.